Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Тюмени 8 часов.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро, в Тюмени к этому часу плюс 5 градусов. Днем сегодня до плюс 12 и возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 103.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 5 градусов. Днем сегодня до плюс 12. И возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: службы в Тюмени. 68 82 24.
1: Just when you think you've finally let go.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 5 градусов. Днем сегодня до плюс 12. И возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет! Доброе утро! Воскресенье, 11 октября на календаре. Здесь Ил Черняев, и мы начинаем продолжать отдых. Откроем этот час вместе с Топик песенкой «Lucky Ones».

и Meet Me in the Dark. Отличное динамичное начало воскресенья. Тем более, что к 10 часам утра пора бы уже, наверное, все сонные дела завершить, чтобы завтрашний старт недели не был смазанным. Ну, потому что он как раз, исходя из моего опыта, начинается примерно вот в это время. Итак, всем огромный привет, доброе утро. Это Красная Армия. Много разной классной музыки ждет нас впереди. А продолжим мы этот день вместе с Леони и Калум Скотт песенкой «Stay». Прямо сейчас врывается «Holiday Boy», «Моя хулиганка». Здесь Ил Черняев, 10:10 на часах, воскресенье, погнали.

0: Реклама.
1: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
2: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
1: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
2: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
1: 68-2086. Код города 3452.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93-19-90. Рестоклуб «История». История.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Жека.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний. Суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
3: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить, пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии французский диджей и продюсер Тристан Гарнер с работой Give Love. Вот что значит вещица, которая проверена временем, прокачивает нас с 2008 года, можно сказать. Именно в этом году, в том году вышел этот трек. И до сих пор в целом вот этот вайп и энергия от него чувствуется и вдохновляется. Погнали дальше. 10:41 на часах. Jonas Blue с песенкой Girl впереди, но сначала Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с их суперхитом «Отражение».
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет одинокий зной.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сэм Фелд и Аздис с песенкой «Needed Love». Меньше чем через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
6: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
7: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

11:00 в Тюмени. Всем большущий привет, отправляемся в новый час. Там нас будет ждать Now и The Warning с песенкой Tu Corazón. Но сначала Баста и моя Мишель, их совместный хит, если

Окей Голден с работой «Тик-так». Но, несмотря на созвучие и на одинаковое написание, песня не имеет никакого отношения к точно такой же социальной сети. Хоть и вышел он в 2020, по-моему, году, там уже вовсю гремела эта социальная сеть, но никакого отношения. Здесь отсылка на тиканье часиков. «Тик-так». Когда, в общем-то, слышишь ее, понимаешь, что это про часы, которые тикают. И натикали они нам уже 11.09 в Тюмени. Всем огромный привет. Продолжается воскресенье. Дальше к нам присоединится Go Arthur с песенкой «Лечу». А прямо сейчас «Slow Down» или «Can't Stop Thinking» от Divash.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 12 градусов, днем сегодня до плюс 13 и возможен дождь. К вечеру до плюс 7. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Мы услышим песенку «Let me forget you» от Лоурины Уорринер.

0: Реклама.
1: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю. Мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 12 сейчас в Тюмени, днем плюс 13 и возможен дождь. К вечеру до плюс 7 и тоже возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и Кайли Минок появятся с песней «Love Sensation».

0: Реклама. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

С нами немецкий дуэт «Нептуника» с работой «What If». Такая песня — размышление о преодолении каких-то внутренних своих страхов. И главный посыл заключается в строчке: что если я так никогда и не узнаю, даже если не попробую. Призыв рискнуть, заглянуть туда, за сторону страха своего, и, в общем-то, дальше начать действовать, потому что первое — это взглянуть в глаза своим страхом, а потом с ним разойтись, потому что страх пойдет дальше, а вы пойдете дальше своей дорогой. В общем-то, это мы и собираемся делать дальше. Идти своей дорогой в отличной музыкальной компании в этот воскресный день. Rassian, Rauf, Alejandro и WizKid с песенкой «Pongo» на старте. Но сначала Макан, «Асфальт 8».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 12 в Тюмени к этому часу днем, до плюс 13, к вечеру плюс 7. И все это время возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Ваня Дмитриенко. Послушаем песенку «Недоступно».

0: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
6: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени полдень. Еще раз большущий привет. Продолжаем дальше этот воскресный день. И вместе с нами Holiday Boy с песенкой Loca La Vida. А прямо сейчас Kima Sounds Rise Slow.

Вот и «Примадонна» треку буквально месяц рассказывает о девушке, которая приковывает к себе свое внимание. И эквивалентный мем, который сейчас форсится в сети, это, насколько я понимаю, кадры из фильма «Три метра над уровнем моря» или что-то типа того, когда какой-то герой стоит на вечеринке на балконе. Сначала он улыбается, все весело, потом камера перелетает за него, у него меняется настроение, потому что он видит какой-то объект, который танцует, и это как-то связано с его каким-то прошлым. Да, может быть, путано. Если кто-то ничего не понял, все нормально. Значит, вы не сидите в этих соцсетях и живете свою жизнь. Те, кто понял, тот понял. Погнали дальше. 12.09 в Тюмени. Воскресенье. Дальше к нам присоединится DJ Smash и Артем Катчер. Послушаем потрясающую песенку «Плач». Но сначала Мэрк и Кремот. Party Nope. Всем классного дня. Продолжаем отдыхать.

0: Реклама. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проект декларация на наш.дом.рф.
4: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Нилетто с песенкой «Ментоловая». Через полторы минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СЗ» и «Звонит движимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Заход!

0: на Барабинской, 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Норвежский диджей, продюсер Кайго и молодой американский фолк-поп исполнитель Макс Макноун с работой Take Me Back о желании вернуться назад туда, где было хорошо. Ну, конечно, с одной стороны, я с ними полностью солидарен. Хотелось бы сейчас вернуться куда-нибудь, скажем, в вечер пятницы, когда все выходные только-только начинаются. Или, например, в последний майский день, когда впереди все целое лето. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, это невозможно. В любом случае, все лучшее только впереди. Если вот с таким девизом двигаться, то никакое желание вернуться назад с этим девизом не поспорит и не победит. Поэтому двигаемся только вперед. Дальше у нас Майк Познер и Дэвид Гетта с вещицей «I want back to Ibiza». Но сначала Келис «Milkshake».

0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Закрыто!

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 13:00. Еще один новый воскресный час открываем. Вместе с нами Бруно Марс и суперхит «I Just Might».

с работой «Плавит». Такой приятный летний хит у них получился, который, думаю, приятно будет заходить нам какими-нибудь зимними вечерами для того, чтобы вспомнить о летних приключениях, которые, надеюсь, были. Но если нет, ничего страшного, впереди у нас новое лето и новые приключения, и вот это все. Так же, как впереди у нас много отличной музыки, Биберекса и Фейтлесс, появится с вещицей New Religion. Сейчас продолжим воскресенье вместе с Филатовым, Кэросом и Эсте.

0: 2,5 минуты. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ «Инка-Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
8: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
1: Вайп. Плюс вайп. На

0: погоды.
1: Плюс 12 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 9, завтра плюс 11 и небольшой дождь возможен. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Немига и группа «Винтаж» с песней «Роман».

0: Реклама. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
7: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
8: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
7: Категория 6+.
9: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на «Красной армии».
3: К нам присоединится группа «Серебро» с работой «Смотри, но не трогай».

0: Реклама.
1: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
2: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

14 часов в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Воскресенье продолжается. Новый час открываем вместе с Fastball.

Милая, трогательная, романтичная история АТМЛ. А ты меня любишь от диджея Smash и поет только что на Красной Армии. А тем временем в Тюмени 14.08. Всем большущий привет. Воскресенье продолжается. Что это значит? Это значит, что завтра стартанет новая рабочая неделя. И это значит, что помочь нам ворваться, влиться в эту самую рабочую неделю помогут, как всегда, ребята из утреннего шоу Red, Саша и Яна. Будут готовы здесь с 7.00 держать строй и помогать настраиваться нам на продуктивный и серьезный, да и не только лад. В общем, с 7 до 10 по будням вы знаете, что делать. Ну а мы погнали дальше. У нас уже на очереди с песенкой Moving to the Sun, но сначала Карлита и дуэт Софи Такер с вещицей Манхэттен.

0: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
1: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Послушаем песенку «Мама» от Муны.

0: жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
1: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Переезд с собакой в Румянском. Удобно всем.
6: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
5: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
7: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
5: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

0: слоудаун или замедление, остановка, ну, проще говоря, притормозить, предлагает нам автор. Предложение, надо сказать, хорошее. Разогоняться завтра мы успеем. Ну, а сегодня как раз перед вот этим вот стартом отлично заземлиться, замедлиться, разгрузиться. Короче, отдохнуть и не только физически. Вот что имеется в виду. Предложение всегда отличное, всегда рабочее. Ну, а делать мы это будем, конечно же, не в тишине. Хотя можно и в тишине в целом. Если так помогает, почему бы и нет. Но кто останется с нами здесь? У нас впереди Кэм Арроу с песенкой «Fam Like You». Но сначала Акмаль и его история любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Послушаем.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Петрович, привет. Как бизнес?
4: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
3: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
4: А это как?
3: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
4: Как ты сказал, русская компания?
3: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить, пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
13: Знаешь,

0: Генри Камомиль прямо сейчас на Красной Армии. Не хочу, говорит, домой Медуза и Генри. Что, конечно же, я полностью здесь их не поддерживаю в этой ситуации. Я домой хочу. Ну и сейчас дальше здесь на Красной Армии музыку продолжит ставить Варя Шейк. Варя, привет.
1: Привет-привет. И также с хорошими новостями, особенно для интровертов. У нас в России откроют прям, ну, появятся целые поезда для интровертов, такие капсульные.
0: Да?
1: Да-да, то есть одиночные.
0: Когда?
1: Вот, когда? К 2028 году.
0: Интроверты, общий сбор ожидаем.
1: Чуть-чуть подождать придется, но все будет. Ну, подробнее расскажу далее. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока-пока.
1: Пока-пока. Тюмени 15.00. А мы продолжим отдыхать, двигаем воскресенье далее. Скоро к нам заглянет Эдвард Майс с пластинкой Stereo Love, но сначала отметится Мэри Гу с темой «Настоящее».

Только что последний хит Мии Бойко «Экспонат» на радио «Красная армия», а тем временем РЖД обустроит вагоны одиночными капсулами. Ну, это просто какая-то находка для интровертов. Это будет что-то среднее между купе и плацкартом, как по комфорту, так и по цене. Ну, что из себя представляет эта одиночная капсула? Похоже, ты, возможно, уже видел в сети, в Японии они большой популярностью пользуются. Это вот одиночное такое закрытое пространство с удлиненной кроватью и местом для багажа. Ну, а ждать такие вагоны будем в 2028 году. Ну, и ждать, конечно, с нетерпением. Пока же дождемся еще одной хитовой вещицы, на этот раз от диджея Алока и Халида, тема «Dive Into Me». И прямо сейчас песня аутентичная от Лирика на «Красной армии».

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Еще есть шанс. Брусники есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
6: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 10 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ларины Варнер с красивой историей «Let me forget you».

0: Это и многое другое уже через 1,5 минуты.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+. Верь опыту.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии правит Кима Саундс с потрясающей пластинкой Rise Slow, что можно перевести как, ну, медленный подъем. Ну, идеально вписывается в настроение любого осеннего утра. Ну, как лениво вставать с кроватки, открывать глазки. Но поправить ситуацию помогут Саша Самойлов и Яна Кушнир в утреннем шоу Red. Каждый будний день ребята заряжают тебя настроением на день, обсуждают новости насущие и, конечно, дарят подарки. Присоединяйся и начинай утро вместе с Сашей и Яной по будням с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится Оливер Хелденс с кавером на тему AEIOU. И прямо сейчас песня «Лебединая» от Бьянки и Макса Лоренцо.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером +10, синоптики осадков не обещают.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Идеальный для выходного дня саунд «Love Sensation» от Мадонны и Кайли Миноук. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
4: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
7: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УС ЗПСФ ЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

чи мені 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Звонкий с классной темой «Невероятно», но сначала послушаем вещицу «Take Me Back» от Кайго и Макса Макнауна.

на Красной Армии Hugel и French Montana с яркой пластинкой Shine. Ну а мы делимся только самыми яркими и интересными новостями в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Также тебя ждут анонсы мероприятий нашего прекрасного города, музыкальные новинки красноармейского плейлиста, ну, конечно, анонсы розыгрышей в эфире и в самой группе. Подписывайся обязательно, чтобы ничего не упустить, а мы погнали дальше. Где нас уже ждут коллабы Джонни и Федука, послушаем ностальгическую историю лета. И прямо сейчас вещица Дэн.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 10 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем популярную вещицу «Мы» в исполнении «Айовы». Это и многое другое уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
5: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
4: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
5: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
4: 68-2086. Код города 3452.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
10: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
11: Здравствуйте!
10: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
11: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
10: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
12: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
13: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллектив Two Colors с пластинкой «Примадонна». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
3: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
2: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
4: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
2: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
5: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что приятная вещица Whisper на Красной Армии. Это Джоэл Кори. В Тюмени уже 4 часа 44 минуты. Мы движемся далее. К нам присоединится Роб Томас с музыкальным приветом из прошлого. Темой Lonely No More. Но сначала послушаем хит прошедшего лета «Феникс» от группы Беовульф. Это Красная Армия. Всем классного настроения и отличного дня.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успеете забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. О, специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Заходите!

0: 150.
1: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя.
2: 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тюмени 17.00. Воскресенье, день ленивый, но музыка сегодня работает за нас. Скоро послушаем историю Indo Club от Мота, но сначала группа Temper City с пластинкой Self Eva.

на Красной Армии новинка от Майли Сайрус, тема «Бас Персуадес». Она еще не успела отметиться в главном тюменском чарте «Выборка». Там сейчас и так большое количество достойных претендентов, но что-то мне подсказывает, что к концу следующей недели мы точно сможем наблюдать Майли в двадцатке лучших. Ну а если ты считаешь, что твой любимый трек должен быть в топе «Выборки» или вообще возглавить ее, заходи на наш сайт redarmy.fm и голосуй за своего любимчика. Далее же продолжим в режиме безудержного отдыха, но уже в компании Димы Уриха. Послушаем горячую историю «На меня ты не сердись». И прямо сейчас Тафика Карбланш «Lucky Once» на Красной Армии.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Захавейл, мы едем в автомат!

0: передачи.
1: Плюс вайб
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 10 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная новинка от Анны Немченко и Давы. Тема плавит.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
7: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
8: Реклама. Застройщик ОСЗ. ЕСБ недвижимость. Проект на декларация наш.дом.рф.
9: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть. Захавай!

На Красной Армии две звездочки. Ники Минаж и Кэти Перри с пластинкой «Swish Swish». Ну а завтра будем встречать звездочек красноармейских Саши Самойлова и Яна Кушнир. А встречать их будем в утреннем шоу «Ред». Уже завтра ребята снова будут

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 10. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градусы» с песней «На ресницах». Самое приятное, что долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 18.00. Кошачьи ОПГ атакуют россиян в Турции. Подробнее расскажу далее. Сейчас послушаем роскошную тему «Феникс» от диджея Маршмеллоу и Порта The Man сразу после Моны. Песня «Мама».

На Красной Армии группа «Винтаж» и «Немига» с кавером на песню «Роман». Ну, а настоящие страсти этой осенью творятся в Турции. Число обращений к врачам после нападения котиков резко возросло. Значит, 83% обращений к специалистам по бешенству связаны именно с укусами и царапками от пушистиков. Ну, и еще несколько неприятных цифр. Примерно 70-80% уличных кошечек носят такую бактерию, как пастерелла, которая вызывает гнойные воспаления. Поэтому, дорогие, будьте осторожны в отпуске и подумайте дважды, стоит ли приласкать котеечку. Был даже инцидент зафиксирован, где девушки накладывали швы после нападения. В Тюмени уже 6 часов 8 минут. К приятной музыке перейдем далее. Послушаем жизнеутверждающую вещицу «I Can Wait» от Боба Синклера и Кайзы. Но сначала тема «Calling Out For You» от группы «Bauer». Это «Красная Армия». Всем классного настроения!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 9. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллаба Мэри Гу и ЛСП. Пластинка «Искра».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные.
6: Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
7: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Захавай!

0: 50.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Шакира и Burna Boy с темой «Дай-дай».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 150.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Лирикс, пластинка аутентичная, ну а очень аутентичные ребята вернутся к нам уже завтра в утреннем шоу Red. Это Саша Самойлов и Яна Кушнир. Каждый будний день эти крутышки заряжают тебя только самыми яркими эмоциями, обсуждают новости насущие, ставят только крутую музыку, да и просто поднимают тебе настроение. Присоединяйся к ним уже завтра с 7 до 10. Ну а далее к нам заглянет не менее крутой дуэт Кунс и Теофилос Лондон. Вещицы Galaxy и прямо сейчас легенда Дэр от группы Gorillaz на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет диджей Годжа с темой Мичико. Вот так красиво продолжим этот вечер уже через две с небольшим.
2: Реклама.
3: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
4: Красота дается раз, ее поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
6: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
7: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
8: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
9: Категория 6+.
10: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Захавейл! Мы едем в автомаг!
13: Удобно, выгодно, без...

0: 150.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

Тюмени 19.00. Китаец поделился секретом своего долголетия. О нем расскажу далее. Сначала музыка. Послушаем стилевую вещицу Runway от Lady Gaga и Doechii. Сразу после темы What If от группы Нептоника.

Зиверт с пластинкой «Зеленые волны», а я, как обещала, рассказываю. В Китае 101-летний мужчина поделился, ну, секретом своего долголетия. И нет, он не следит за питанием, не фанатеет по спорту. Принцип у него очень простой: хорошо есть и хорошо жить. Но главным секретом его долголетия он назвал колу. Очень уж он ее любит, и всегда дома у него вот где-то припрятан целый ящик любимого напитка. И вроде бы да, но, как признался сам мужчина, частенько любит он добавлять в напиток пару капель любимого алкоголя. Ну, выводы делайте сами, а мы погнали дальше. Впереди роскошный выход Эйвы.

0: Реклама. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
5: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООО «СЗЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Захавай!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Ближе к ночи будет плюс 8, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от Го Артура. Тема «Осень».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: получить востребованную профессию, инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что Zerp и 24K Golden на Красной Армии с клубным подгоном Fast Friend в продолжении этого воскресного вечера. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию, послушаем лиричную пластинку «Эпилог» от дуэта Анны Асти и Димы Билана. И прямо сейчас проект «Тритикум» с песней «Петрунка». Это Красная Армия. Всем классного настроения и легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящие ночи плюс 9, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: К нам заглянут Ларина и Варнерс. Пластинка «Let me forget you».

0: Послушаем эту трогательную историю полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

тебя не 20:00. Погнали в новый час, где нас уже ждут коллабы Миши Марвина и Ханны. Послушаем историю «Французский поцелуй» сразу после вещицы «Take Me Back» от Кайго и Макса Макнауна.

На Красной Армии Кельвин Харрис и Джей-Зи с песней Satisfy, что переводится как наслаждение. Ну, завтра с утра будем наслаждаться компанией Саши Самойлова и Яны Кушнир в утреннем шоу «Ретро». Ребята возвращаются к нам после этих выходных.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду, ночью плюс 9, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица «Мы» от Айовы. Послушаем этот хит, среди прочих, уже через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине.
7: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

только что приятная история Whisper на Красной Армии. Это Джоэл Кори. В Тюмени уже 8 часов 44 минуты. И дальше больше приятного и вайбового саунда. Услышим таких ребят, как коллектив The Colors.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?